0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла в Гомеле 24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Ленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла, в Гомеле 24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Ленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы и с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла в Гомеле 24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности. Реклама.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеннемар. Don't Wanna Go Home.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
2: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
4: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла, в Гомеле 24-26. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Гродно плюс 21-23, в Минске и Витебске плюс 22-24, в Бресте и Могилеве 23-25, тепла, в Гомеле 24-26. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Накануне во Дворце независимости прошло совещание по инвестпроектам в Беларуси и за рубежом. Александр Лукашенко поставил задачу выполнять обязательства в срок и без потери качества. Сегодня мало просто наращивать товарооборот. Ставка на совместное производство. Продукцию, созданную вместе, нужно предлагать и продавать на третьих рынках. А покупают только качественный товар по хорошей цене. Заболеваемость ВИЧ в Беларуси снизилась. Так, за первое полугодие 2026 года зарегистрирован 481 новый случай. Больше всего новых случаев в Минске и Гомельской области. Основной путь передачи – половой. Чаще всего ВИЧ выявляют у мужчин и людей от 30 лет. Сейчас в нашей стране с диагнозом живут около 26 тысяч человек. Венгрия второй раз наложила вето на дальнейшие переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. В ЕС признают, что ускоренное втягивание кандидатов вопреки интересам отдельных членов усиливает раскол внутри блока. Тем временем Европарламент назвал Черногорию лучшим кандидатом на вступление из-за реформ. Сборная Испании по футболу может потерять почти 30% премиальных. США обошли международные договоренности и классифицировали команду как группу частных лиц, облагаемую налогом по местным ставкам. В Конгрессе заявили, испанцы знали правила заранее. Это создает прецедент для других участников турниров США. ФИФА и Испанская Федерация пытаются урегулировать ситуацию, но американская сторона не идет на компромисс. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске и Витебске 22-24. В Бресте и Могилеве от 23 до 25 со знаком плюс, а в Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске и Витебске 22-24. В Бресте и Могилеве 23-25 выше нуля, а в Гомеле 24-26. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

чарта «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус FM».

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Around the world.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Бюрократия не должна быть препятствием для реализации инвестпроектов с зарубежными странами. Об этом заявил президент на совещании во Дворце независимости. Белорусский лидер потребовал убрать внутренние барьеры и обеспечить результат там, где договоренности достигнуты на высшем уровне. О сотрудничестве с разными регионами докладывали вице-премьеры и заместители министров. Президент держит процесс под личным контролем. Черногория может отменить безвиз для белорусов с 1 ноября. Причина – курс страны на вступление в ЕС, требующий гармонизации визовых правил. Пока окончательное решение не принято, безвиз продолжает действовать. В Роттердаме ввели ночной комендантский час в одном из районов. Нарушителям грозит уголовная ответственность. Речь о районе Диэсх. На улицах нельзя будет находиться с 23.00 до 5 утра. Все из-за уличных гонок, наркотиков и проституции. Это беспрецедентная мера для Нидерландов, но эксперты называют ее слишком жесткой. Ранее бетонные блоки и усиление наблюдения не помогли. Любовь к спорту может перерасти в зависимость. Это выяснили ученые из Венгрии, Австралии и Англии. Человек первое время может испытывать непреодолимое желание тренироваться, а при пропуске занятий – стыд. Зависимость бывает первичной – это одержимость тренировками, и вторичной, которая связана с РПП или нарушениями восприятия тела. Ключевое отличие – спорт становится не выбором, а заложничеством. Пока это расстройство не включено в официальные классификаторы из-за недостатка исследований. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь-сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи нетканых материалов, тканей и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске и Витебске 22-24. В Бресте и Могилеве от 23 до 25 со знаком плюс, а в Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Девушка решила установить в своей квартире пилон для танцев на шесте. Угу. Во время одной из тренировок он неожиданно сорвался с крепления, ударил по потолку, а потом повредил систему пожаротушения. Вот из-за этого оттуда хлынула вода, она потеряла дар речи, она просто была в шоке, не могла поверить, что такое происходит именно с ней. Вся квартира была в воде, в итоге затопила не только ее квартиру, но еще квартиру соседки снизу. Да, ну, к счастью, та как бы отнеслась с пониманием к вот этой ситуации, но героиня говорит: слушайте, я больше не в хате не танцую.
3: Я просто вот вижу фото того, как это было, она, наверное, снимала на видео, это скриншоты. Она держит пилон, и следующая фотка. Просто льется вода по всей квартире, вот как будто проливной дикий ливень. Она все равно держит пилон. Она все равно пытается его спасти. Вижу цель, не вижу препятствий. Это прекрасно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Ой, ребят, я к вам жаловаться, конечно, очень-очень страшно. Ни для кого не секрет, что огромное количество своих лет я проработал в клубах, совсем недавно закончил с этой историей, и вот теперь, когда я встречаюсь со своими старыми друзьями, знакомыми, или прихожу в заведение, где меня встречает персонал младше меня, который только пришел, я говорю фразу: «Ой, а раньше у нас было по-другому».
3: Ой, как дед,
2: я
3: совсем.
2: Вот клянусь, когда я работал в заведениях, когда мне было там 18 лет, ко мне приходили так, я думал, я никогда в жизни так им буду говорить. Это единственная фраза, вот я прям противился этого. И сейчас я прихожу в заведение к друзьям и такой: да, конечно, вот в мое время такого не было, у нас вообще по-другому все было. И я сказал это и словил себя на мысли о том, что: Паша, Паш, а что происходит-то? А что происходит? Ты же обещал сам себе никогда не говорить эту фразу, а теперь по факту постоянно ее повторяешь. Звучит как-то, ну, фу на самом деле, но это жизнь, а как по-другому? И что скажешь по этому поводу?
4: В детстве люди были уверены: вот вырасту, никогда не буду говорить эти взрослые фразы. А потом взрослеют и начинают звучать как собственные родители. Например: не беги, упадешь. Раньше казалось, что взрослые просто нагнетают, а теперь эта фраза вылетает автоматически, даже если

0: человек бежит всего 3 метра. Есть еще легендарная «Не хлопай дверью». Причем стоит двери закрыться чуть громче обычного, и эта фраза сама появляется в голове. Отдельный уровень «Еда дома есть». В детстве эта фраза звучала как наказание. Во взрослом возрасте как вполне разумный план на вечер. Многие неожиданно начинают говорить «Главное, чтобы было удобно, а не красиво». И вот человек, который когда-то терпел ради моды, теперь покупает обувь так, будто выбирает ортопедический матрас. Самая смешная фраза «А деньги тебе с неба упадут». Когда-то она казалась самым нелепым аргументом. А потом приходит первая коммуналка. И вдруг выясняется, что вопрос был вполне логичный. Потому что взросление начинается не с возраста. Оно начинается с фраз, над которыми раньше смеялся сам.
1: Если честно, до сих пор не могу принять тот факт, что деньги с неба не падают.
2: Жаль.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
5: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
6: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
7: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
3: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Собралась компания друзей поехать отдыхать в Таиланд.
3: Это уже звучит хайпово.
2: Да, интересно, что они все холостые, а он женат. Женатик, да. И, естественно, он в лучших традициях мемов просто разозлился и сказал: а почему меня не позвали?
3: Почему едут они, а не я?
2: Потом разозлилась, потом он перекинул свой гнев, во-первых, на друзей, потом он перекинул его на жену, потому что она сказала: слушай, а что ты расстраиваешься? Если бы тебя и позвали бы, я бы тебя не отпустила. Ты женатый человек. Где это видно, чтоб женатый ехал развлекаться с холостыми друзьями? На что он взорвался еще раз, а потом взорвалась уже жена, когда она узнала, что это, оказывается, был интим-туризм. Ну, такой интересный трип в Таиланд. Потому что друзья же холостые, и неизвестно, чем бы они там занимались.
3: Не, ну вот жена тоже интересная, на самом деле. Ну, что значит, а что бы ты делал с холостыми друзьями? А что? То есть, если у меня появилась любимая жена, то у меня не может быть холостых друзей?
2: Может. Я вообще считаю, что холостые люди не люди, что ли? Или женатые не люди? Нужно держаться как-то отдельно.
3: Вот мне кажется, что его жена считает, что... Мне кажется, что его жена считает, что холостые люди не люди.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно, с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске и Витебске 22-24. В Бресте и Могилеве 23-25 выше нуля, а в Гомеле 24-26. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на video.bel.by.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну, во-первых, первая причина в том, что энергетики, во-первых, усиливают обезвоживание. Это мешает нашему телу остывать. Это вообще зло в жару, потому что наше тело в жару как бы очень сильно и так обезвожено. Угу. Так мы постоянно потеем, мы боремся за каждую капельку, наше тело пытается как-то выжить. А в энергетиках очень много кофеина и таурина. Это вообще мочегонное. И это абсолютно противоположный эффект, который не нужен нашему телу в жару. Еще, если у вас есть проблемы с давлением, вам противопоказаны в принципе энергетики. А
3: и жара жару тоже
2: это просто убийство. Да. А это еще и сочетание, это просто полный капец. Так что не смейте, пожалуйста, пить энергетики в жару. Это очень и очень вредно.
3: Вообще энергетики — это очень страшная вещь. Я когда был, никогда не подумал, что этого скажу. Когда был помоложе, безумно сильно часто пил их, настолько, что там утро чуть ли не начиналось с энергетика. И вот потом я понял, что все-таки это... Фу, у меня была ситуация, когда на жаре я выпил их 3 подряд, потому что мне очень хотелось пить. И я через полчаса понимаю, что у меня прям темнеет в глазах, но сердце при этом хочет просто выскочить из груди. Мне кажется, это, в принципе, мода, которая должна быстро уйти. Энергетики, фу, мы за ЗОЖ.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
7: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
8: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5 3 2 3 единицы.
0: Реклама.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Сара продавцу овощей и фруктов говорит: «Я заказывала у вас 3 килограмма слив. Я заплатила, а сыночка принес, я взвесила только 2». Продавец: «А вы сыночку не взвешивали?»
3: Хорошо. Так, у меня такая жизненная памятка. Мужчина, помни, в отношениях женщины главное не главное, а не главное главное.
2: Чего непонятного-то? Все понятно.
3: Как есть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. С 1 августа в Беларуси увеличиваются пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Рост составит почти 6%. На первого ребенка пособие вырастет на 57 рублей до 1058 рублей. На второго и последующих прибавка почти 65 рублей, итого около 1210 рублей. Перерасчет проводится ежегодно 1 февраля и 1 августа. Правительство поставило амбициозную цель. По итогам 2026 года доля отечественных товаров в продажах должна быть 58%. Большинство регионов уже выполняют и даже перевыполняют этот показатель. Однако есть вопросы к Минску и Минской области. Для поддержки продаж торговые сети получили рекомендации по выкладке товаров. Также действуют меры по сдерживанию импорта из недружественных стран и скорректированные правила госзакупок. В Грузии произошел масштабный общенациональный блэкаут. Без света остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города. Миллионы жителей остались также без воды. Из-за остановки насосных станций возникли временные проблемы со связью и интернетом. Причины пока неизвестны. Некоторые СМИ сообщают об аварии на Ингурской ГЭС. Энергокомпания заявила, что специалисты работают над восстановлением. В некоторых районах свет уже появился. Ученая объяснила, почему мы покупаем книги, но не читаем их. Профессор Бристольского университета объяснила, что дело не только в красивой вещи. Во время покупки в мозге активируется система вознаграждения. Предвкушение будущих открытий дает удовольствие заранее. Эволюционно это оправдано. Нашим предкам было выгодно искать еду и знания для того, как они понадобятся. Предвкушение приятных событий улучшает настроение и защищает от стресса. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь-сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма, бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжения тканых материалов, ткани и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царское Бае по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске и Витебске 22-24. В Бресте и Могилеве от 23 до 25 со знаком плюс, а в Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Мужчина пришел в зоомагазин и украл оттуда маленького котенка. Но это было не все. Потом он пошел в банк вместе с котенком и попросил одного из сотрудников, он говорит, слушай, подержи малыша. А сам в это время передал кассиру записочку, на которой было написано «Гоните деньги». План оказался провален, потому что его задержали, но быстро приехала полиция. Неизвестно вообще, на что был расчет и причем здесь вообще бедный котенок. Возможно, так он хотел как-то создать впечатление хорошего человека. Я и мухи не обижу. Вот, ну, как-то так. Ну, все переживают о судьбе котенка.
3: Вот смотри, по факту котенка, наверное, отправят в какой-то кошачий, как это, интернат, как это для животных
2: для
3: называется?
2: Маленьких преступников?
3: Да.
2: Детскую колонию.
3: Детскую колонию для котиков, да? Нет, вот в это вот вся история, когда животных забирают с улицы, отвозят их в какие-то специальные там помещения. И представляете, как зайдет этот котенок. Он зайдет и скажет сразу, да я, ребят, я уже чуть банк не ограбил, да, вот мне там 2 месяца от роду, и я уже такой крутой. История на самом деле клевая. Мне кажется, что житель вот этого Мэриленда, это в США, просто решил...
2: Да, голливудского фильма история.
3: Похайпить, да, и создать нам историю, которую прямо сейчас мы и рассказали.
0: Шоу «Пробудители» на Радио

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Что вы знаете о терпении? Сколько узнала я благодаря этой жаре и тому, что я живу на очень солнечной стороне в маленькой квартире, которая нагревается уже от 24 градусов, потому что солнце светит прямо на меня.
3: Это проблема.
2: Это ужасная проблема. И когда температура повышается выше 24 градусов, я просто покидаю свое жилище до холодов. И я решила бороться с этой проблемой, установить кондиционер.
3: Mm-hmm.
2: Оказалось, что из-за планировки моей квартиры это сделать очень затруднительно. И почти все кондиционерщики не хотят этого делать. Мое терпение кипит, как у главного героя, у соседа из игры «Достать соседа». То есть у того, которого достают, а не тот, который достает. Я уже думаю, ну доведите меня. Я не знаю, что будет.
3: А тут уже, смотри, по факту-то месяц остался, кондиционер, может, уже и не нужен будет, а? Прикольно, прикольно. Слушай.

0: довести, да?
1: Вопрос терпения, на самом деле, очень и очень стоит вот на первом месте сейчас. И интересно, что скажет искусственный интеллект по поводу того, вот терпение на прочность, кто же может проверять?
2: Есть две вещи, которые проверяют нервную систему человека на прочность. Медленный интернет и медленный человек впереди. И самое страшное, иногда кажется, что они работают в одной команде. Медленный интернет хотя бы честно показывает кружочек загрузки, а человек впереди просто идет по центру тротуара со скоростью экскурсии по музею. Есть еще люди, которые начинают оплачивать покупки только когда кассир уже назвал сумму. И только тогда вспоминают, что кошелек где-то в рюкзаке, на самом дне. Отдельный уровень. Человек, который стоит на эскалаторе слева. Он не торопится. Но почему-то именно сегодня за ним собралась очередь из 20 человек. Самое смешное, что медленный интернет можно хотя бы перезагрузить. А вот человеку впереди кнопку «Ускориться» почему-то до сих пор не добавили. Поэтому иногда быстрее дождаться, пока загрузится фильм в плохом интернете, чем пока кто-то наконец решит, в какую сторону ему идти.
1: Но он прав.
3: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
0: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
9: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
10: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
11: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: В чем прикол? Собирались они поехать на отдых в Таиланд, и мужчина такой: «А почему меня не взяли? Почему меня не взяли? Что у меня за друзья?» Таки оказалось потом, что эти друзья собирались не на очень-то лицеприятную поездку, которая именуется интим всякими там штуками. Угу. Интимный туризм.
3: Взрослая поездка получилась.
2: Да, очень взрослая. И в итоге на него потом обиделась его жена, сказав, что: «Слушай, что туда собираешься, потому что я бы тебя все равно не отпустила». Он и на жену обиделся, и весь вот, в общем, в скандалах послал все и вся. И решил, как бы, что никто ему не нужен, все его предали, друзья без него поехали, жена бы его и так не поняла, и он все, брак — это тюрьма. А жена искренне считает, что если ты женат, никаких поездок без жены. Все. Ты...
3: Бедный, несчастный. Юля, а ты как считаешь? Вот как бы ты поступила в этой ситуации, вот с женской точки зрения?
2: Ну, я считаю, что... Да я, если честно, сама куда-то хотела одна, если честно, свалить. Об этом не думала.
3: Все понятно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске и Витебске 22-24. В Бресте и Могилеве 23-25 выше нуля, а в Гомеле 24-26. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
5: Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Дело в том, что каша на завтрак уже давно является как бы стандартом здорового образа жизни, но, как оказалось, приносит пользу она лишь небольшому количеству людей. Говорят нам доктора медицинских наук. Да.
3: Угу.
2: Оказывается, что съесть кашу с утра все равно, что употребить кусок торта. Потому что каши в горячем состоянии, особенно разваренные сильно, разлагаются в нашем желудке до молекул глюкозы. Ну, по факту, как сахар. А даже не сладкая каша, когда переварится, вызовет у нас резкий скачок сахара в крови. А если вы еще добавлять туда варенье, мед, конфеты, то на выходе...
3: Фрукты тоже считаются да?
2: То на выходе получается самую настоящую гликемическую бомбу. Такому человеку, который работает, допустим, физическим трудом, допустим, на стройке, да, либо еще какой-то...
3: Очень сильно труда.
2: Ему нормально такой глюкозный, грубо говоря, завтрак. Но если ты работаешь в офисе, то глюкоза полностью трансформируется в жир, вызовет у тебя сонливость и переедание во второй половине дня. Поэтому для вас, для тех, кто не сильно физически напрягается, лучше будет наличь на белковый завтрак, легкий белковый завтрак.
3: Я вот как будто бы заранее просто про это знал и каш по утрам не ел.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
6: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: У меня такая, дурацкая. Моя давняя просьба купить микроволновку. Тебя совсем не волнует? Микроволнует.
2: Чуть-чуть совсем. У меня такая. Я подкаблучник? Да я всегда был в семье главным. Да неужели? Представь себе. Мне сразу после свадьбы так жена приказала.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Номинальная начисленная средняя зарплата работников Беларуси в июне составила 3104 рубля. Традиционно самая высокая получка в Минске. Среди областей лидирует Минская, замыкает Могилевская. Самые высокие заработки у работников сферы информации и связи. В разгар купального сезона спасатели напоминают главные правила безопасности. Детей до 14 лет нельзя оставлять у воды без присмотра ни на минуту. Запрещено заплывать за буйки, нельзя купаться в необорудованных местах и в нетрезвом виде. При ЧП звоните в 112. Спасатели оперативно прибывают на место. Если вы уверены в своих силах, можно помочь тонущему подручными средствами. Кругом, веревкой, палкой, но приближаться нужно со спины. В США зафиксирован всплеск магазинных хищений. Так, около 30% американцев признали, что хотя бы раз в этом году украли товар. Чаще всего похищают продукты, напитки, средства гигиены и одежду. Около 90% респондентов назвали причиной краж рост цен. По данным Бюро трудовой статистики, инфляция в мае достигла почти 4%, и это максимум за 3 года. Нечищенный кондиционер грозит инфекциями и аллергией. В грязных фильтрах размножаются бактерии, вирусы, грибки и плесень. Главная опасность – бактерия легионелла, возбудитель тяжелой инфекции с поражением легких и нервной системы. Чтобы избежать рисков, регулярно обслуживайте технику, не направляйте холодный поток на людей, соблюдайте разницу температуры с улицей – не более 8-10 градусов и проветривайте помещение. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика Бай» и по телефону 8029-324-66-66. И это пока все новости о погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Гродно 21-23 со знаком плюс, в Минске и Витебске 22-24. В Бресте и Могилеве от 23 до 25 со знаком плюс, а в Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем салют! Уикенд начинает завоевывать наши сердца, значит, рабочие чаты с чистой совестью отправляются в режим «Не беспокой». Дедлайны объявляются несуществующей иллюзией, а ручка громкости приемников выкручивается на максимум. Потому что в эфире «Радиус ФМ» Топ-чарт, твой главный музыкальный навигатор по выходным. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем препарировать результаты твоего активного кликания на radiusfm.by. Сразу скажу, штормит нас сегодня прилично. Давай вспомним пьедестал прошлой недели. Третье место замыкали Avalon Rockstone, Vertigo. На второй позиции располагался Zayn с треком Die For Me. Ну а первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Но прошлые заслуги в нашем чарте не работают, они аннулируются. Мы начинаем двадцатку с хаус-вайба от Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom. Трек называется Think About Us. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас сегодня расположился белорусский проект Do It Pop с треком Love Me Again. Название переводится как «Полюби меня снова», хотя, судя по динамике голосования, слушатели пока ушли подумать и поставили ребят на паузу. За прошедшие 7 дней трек потерял ровно одну позицию и сполз с 18-го места. Потери несущественные, но приятного мало. Это так случайно. Выпустить из рук последний кусок пиццы. Вроде бы не трагедия, но настроение испорчено. Ну а мы времени не теряем зря и прописку прямо сейчас с тобой меняем. Летим через океан, потому что у нас обзор топ-билборд. Выясним, под что прямо сейчас ходит с ума Америка. Пятерка лучших выглядит следующим образом. На 5-м месте Tame Impala и Яни Дракула.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Элла Лангли и Морган Уоллен. I can't love you anymore. Под номером 3 Элла Лангли. Be her. Вторую строчку в этой таблице забирает Тейлор Свифт. I know it, I know you. И первое место также у Эллы Лангли, Shooting Texas. Элла Лангли буквально оккупировала американский топ, ну а мы заглянем чуть глубже в эту таблицу. На 82-й строчке чарта Billboard прямо сейчас устраивает нам виртуальную экскурсию Сабрина Карпентер со своим стильным синглом House Tour. Заходим без стука и слушаем.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Годные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
7: Авто выбирай на бутик Автобай.
8: Авто продавай на бутик Автобай.
7: Авто меняй на бутик Автобай.
8: Авто покупай на бутик Автобай.
9: Более 4000 хороших авто в наличии.
8: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
9: на сайте бутикавто.бай.
10: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
11: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
12: Радиус FM.
13: На 18-й позиции сегодня расположились Don Diablo, Fits and the Tantrum со своим синглом Radio Baby. За неделю парни совершили просто гигантский, титанический и безудержный рывок ровно на одну позицию вверх. Но, как говорится, главное не победа, а участие. Да, из 19-го места вид чуть-чуть получше. Сам трек — это идеальный оммаж классическому радиовещанию с дерзким фанком, басом и вайбом ночных танцполов. Ну а сейчас время включить наш музыкальный телескоп и заглянуть в будущее. У нас фреш-прогноз. Сегодня на прицеле класс.

0: классный, стильный австралиец Оливер Кронин со своим свежим треком «I Feel You». Послушаем прямо сейчас, и если трек запал в душу, заходи на radiusfm.by, отдавай за него свой голос, чтобы затащить его в наш чарт на следующей неделе.
1: Фреш прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Седьмую строчку сегодня забирают белорусы Dreamhouse и Not Scandal со своим треком Move. За неделю парни потеряли одну позицию, но удерживают планку. Ну а мы тем временем потираем пыль с винила и запускаем нашу перемотку. Отправляемся в 2017-й к мощному трио Робин Шульц, Дэвид Гетта и Чит Коутс с треком Shed a Light. Забавный факт, этот трек был записан в трех разных часовых поясах, а вокальную партию парням пришлось переписывать 4 раза, пока Гетта не сказал идеальное «да». Давай вспомним, как это было круто.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: На 16-й строчке у нас свежая новинка эфира Сибулы Джан Фэм с треком DJ is your second name. Название намекает, что DJ — это твое второе имя. Что ж, отличное имя для выходных. Посмотрим, как долго трек продержится в нашей компании. Ну а мы берем курс на южное полушарие. У нас топ Австралии. Выясним, под что сейчас качают уши кенгуру и местных серферов. На 3-й строчке австралийского чарта уютно расположился Джош Фэвэ с треком просто качающим Like a Prayer. Давай заценим этот южный вайб.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
8: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
7: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
8: АМК. Делаем красиво и на века.
9: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
10: Радиус FM.
11: На 15-й строчке нашего чарта расположились KDDK и Alex Alta с синглом One and Two. За неделю парни показали легкий дрифт вниз, опустившись ровно на одну позицию. Математика простыми словами: были на 14-м, стали 15-ми. Соберитесь, парни, а мы продолжаем искать новые таланты. У нас снова фреш-прогноз. У нас на очереди культовая Take Z с нежным и светлым треком Sweet July. Слушаем и решаем в чатах, берем мы их в основной наш чарт или на следующей неделе все-таки мы их не хотим видеть в основном списке. Решай.
10: Фреш-прогноз.
9: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня забирает Тейт Макрей со своим хитом «Greedy», и это наш официальный взлет недели, сразу плюс 6 позиций вверх. Девушка явно нашла секретную педаль газа. Ну а на 13-м месте у нас обосновался Альберт Брайт с треком «Wild». Альберт слегка сбавил дикий темп и потерял одну позицию за неделю. Бывает. Главное — не дичать окончательно. Слушай.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: ты слушаешь ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: На 12-м месте у нас сегодня расположилась американка Эбон со своим треком «Hollow». Название переводится как «пустота», и, кажется, именно ту самую пустоту девушка сейчас чувствует в кармане, потому что за прошедшую неделю трек потерял сразу две строчки, сполз к нам с 10-го места. Эбон, не грусти. 12-е место — это тоже очень неплохо. Ну а мы поддержим эту тему и, в принципе, перезапустим нашу музыкальную машину времени, потому что впереди у нас перемотка. Мы отправляемся в 2019-й к Посту Мелону и его абсолютно культовому, расслабленному супертреку «Cycles». Включаем приемники погромче, погружаемся в приятную ностальгию и вспоминаем, как качали под этот трек несколько лет назад.
0: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: в одном шаге от заветной десятки. Ну вот как обидно. На 11-м месте стартует главная свежая новинка нашего эфира — французский дуэт Offenbach с кайфовым треком Miles Away. Первую же неделю в чарте парни проводят именно здесь. И все это исключительно благодаря твоим активным кликам и голосам на radiusfm.by. Отличный выбор. Продолжай в том же духе. И перед тем, как мы, в принципе, с голосами уйдем в нашу топовую десятку, прямо сейчас мы рассмотрим чарт Великобритании. Обзор UK Singles чарта. Пятерка лучших там сейчас выглядит следующим образом. Ее замыкают Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 Enator и 54 Ultra Talk to You. Lightning Seed забирают третье место в этой таблице с треком Free Leons. Исполнитель Оази забирает вторую строчку в этой таблице, но с треком Wonderwall. И первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин — Remy In. Британский топ захвачен, ну а мы полностью послушаем трек, который затаился на 52-й строчке этого списка. Это Джош Бейкер и Поппи Баском и их атмосферный трек My Place. Делаем приемники погромче и слушаем прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. В Беларуси вступили в силу новые правила работы таможни. Теперь при завершении транзита водители иностранных грузовиков обязаны предъявлять разрешение на проезд по территории страны, а за работу без документов грозит административная ответственность. Также бизнесу предоставили отсрочку по уплате НДС на импортные товары на 3 месяца без процентов. Послабление действует до конца июня 2027 года. На юго-западе Франции из-за лесных пожаров эвакуированы десятки тысяч людей. На полуострове Кап-Ферре объявлена полная эвакуация. ВОЗ предупреждает, дым содержит смертельно опасные вещества, которые усиливаются в жару. С начала года в Европе было более 1200 пожаров. В атмосферу выброшено свыше 8 миллионов тонн углекислого газа. Огонь уже уничтожил 250 000 гектаров леса. В Астане впервые испытали пассажирское аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки. Аппарат рассчитан на пилота и 5 пассажиров, развивает скорость до 200 км в час и может преодолевать до 200 км на одном заряде. Испытание прошло в рамках программы «Игры будущего». По 26 июля на Брасловских озерах проходит фестиваль «Вива Браслов». Гостей ждут фотозоны, фудкорты, аттракционы и ярмарки сувениров. Организован палаточный городок с отдельной сценой и тихим кемпингом, где с 23.00 до 8 утра режим тишины. На главной сцене выступают Ваня Дмитриенко, МОД, Дима Билан, группы «Давай на ты», «Лирик» и «Комнат культуры». Пройдет конкурс «Мисс Вива Браслов». В этом году новинка – экскурсии по Брасловщине. Также пройдут мастер-классы, дегустации, волейбол, мини-футбол, стритбол и забеги. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь, сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов в заочной форме бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи, нетканых материалов, ткани и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. Знойная распродажа в Тарском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бае по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночь утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный умеренный. Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также от 10 до 12, а днем 25-27. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 26-28. В Минске ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью от 14 до 16 градусов тепла, а днем от 27 до 29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Салют всем, кто только что к нам подключился. Мы возвращаемся в эфир «Радиус ФМ». Стартует второй час нашего топ-чарта. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, элитная десятка на пороге, и штормит ее сегодня так, будто у нашего чарта кризис среднего возраста. Новинок сегодня заехало столько, что старым хитам приходится буквально расталкивать всех локтями, чтобы удержаться на плаву. Начинается самое интересное и откроет 10-е место мощнейший звездный десант Дэвид Гетта, Тедди Свимси, Тонс энд Дай и их трек «Ган-ган-ган».
5: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь Топ-чарт?
5: Топ-чарт?
0: Радиус ФМ.
5: Радиус ФМ.
0: Десятое.
5: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятая строчка зафиксирована. Напомню, Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай за неделю потеряли сразу три позиции. Упали так громко, что у нас в студии чуть микрофоны не выбило. Ребят, возвращайте фанатов, а то к следующей неделе, к следующей пятнице придется искать вас с фонариками. Ну а мы расширяем географию нашего эфира и летим прямо сейчас в чарт Яндекс.Музыки. Посмотрим прямо сейчас, под что сходит с ума. На этой цифровой площадке на 25-м месте расположился Ваня Дмитриенко, его трек «Недоступно». Если ты хочешь, чтобы Ваня как можно чаще появлялся в нашем эфире, голосуй за него.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке нашего хит-парада сегодня закрепились Андрей Нуна и команда Hunter X и их золотой трек Golden. Но золотой блеск сегодня слегка потускнел. За прошедшие 7 дней ребята потеряли сразу 2 позиции и сползли прямиком с 7-го места. Кажется, кто-то из фанатов решил, что золото и так заржавеет и забыл лишний раз кликнуть на сайте. Ну а нас на очереди финальный фреш-прогноз на сегодня. Время протестировать свежий клубный вайб вокалистки Рафи. Она презентует свой интригующий трек Giving You. Слушаем прямо сейчас, заряжаемся настроением, и если трек зацепил, бегом на сайт radiusfm.by.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
8: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
9: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
10: Летняя распродажа в Марк Формель. Скидки до 70% на выделенный ассортимент товаров только до 4 августа. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
11: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
12: Восьмую строчку нашего хит-парада сегодня забирает космическое трио Kungs, Theophilus London и Mind Enterprises со своим треком Galaxy. На этой неделе парни явно испытывали на себе проблемы с гравитацией. Минус 2 позиции за прошедшие 7 дней и жесткое приземление 6-го места. Ну ничего, в открытом космосе и не такое бывает. Главное не вылететь в черную дыру нашей таблицы. Ну а мы тем временем включаем наш ретро-гипердвигатель. Впереди у нас перемотка. Наш радар переносит нас прямо в 2018 год. Камиле Кабелью и Янг Зак. И к мега-треку «Хабана». Давай на пару минут мы отмотаем время назад, погрузимся в эту сочную кубинскую ностальгию и вспомним, как под этот мотив танцевал абсолютно весь мир.
11: Перемотка. Перемотка. Это топ-чарт. Радио.

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмую строчку сегодня забирает Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан со своей красивейшей драмой «Broken Streaks». Ну, безупречно отыграть не получилось. За прошедшие 7 дней трек тоже потерял 2 строчки, соскользнув к нам с 5-го места. И кажется, струны действительно слегка дали слабину, но ребятам не привыкать держать удар. В первой десятке они остаются намертво. Ну, а мы тем временем включаем наш глобальный поисковик звуков. У нас обзор «Шазама». Узнаем, какие треки люди по всему миру судорожно искали через свои смартфоны на этой неделе. 5-е место забирает Хьюшел и Солта с треком «Джамайка».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 Блюменгартен и Ширин Дэвид «Гюдгенак». Тройку лучших замыкает Фэт Пеппи «Freak It Out». На второй строчке Хьюшел, а также Ультранейт «I'm Moving to the Sun». И под номером 1 Шакира и Берна Бой «Дай-дай». Первая пятерка распределилась именно так, ну а наше особое внимание сегодня привлекла 92-я строчка этого мирового списка. Туда ворвался дерзкий британский коллаб Crazy Cousins и Лили Маккензи с качающим синглом No Way.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус ФМ».

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня забирает Зейн со своим сольным синглом «Die For Me». Зейн сегодня у нас главный любитель экстрима. За неделю трек потерял сразу 4 позиции, буквально скатившись к нам серебряного второго места. Скорость падения такая, что у Зейна, кажется, даже прическа не успела испортиться. Ну а мы включаем финальную на сегодня перемотку, отправляемся в 2018 год к зажигательному дуэту «Каш-Каш» и их мрачноватому, но невероятно стильному качающему треку «Sweet Bitter». Давай отмотаем время назад, погрузимся в эту атмосферу и как следует поностальгируем.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: Мухитер покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Невозможно представить жизнь каждого из нас без ежедневного общения с людьми за прилавками, без их улыбок, внимания и вежливого «спасибо за покупку». Уважаемые работники торговли, Слонимский мясокомбинат сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам здоровья, финансовой стабильности, успехов во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, надежных поставщиков и благодарных покупателей.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в «Зика». Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-8484.
6: Реклама. Топ-чарт.
7: Радиус. FM.
8: Пятую строчку сегодня уверенно удерживает Биби Рекса и легендарный Faithless со своим электронным откровением под названием New Religion. За неделю ребята показали легкий дрифт вниз, потеряли одну позицию, но потеря незначительная. Это как случайно забыть купить сахар к чаю. Неприятно, но жить вполне можно. Ну а у нас на очереди время поддержать своих. Отечественный формат. Прямо сейчас оцениваем стильный, качающий и красивый трек от нашего соотечественника Дениса Мышко под названием Wings.
6: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Четвертую строчку нашего хит-парада сегодня забирает кей-поп-гигант BTS со своим невероятным треком Swim. На этой неделе парням не удалось удержаться на самом верху. Минус 3 позиции за прошедшие 7 дней, и они обидно слетают с золотого первого места прямо под ножем к пьедесталу. Видимо, волна голосования слегка спала, но задор у фанатов точно остался. А мы переходим к нашему финальному на сегодня отечественному формату, завершаем обзор белорусских чартов. Прямо сейчас у нас на очереди классный дуэт Оли Дайер и сингл Лейла.
0: Топ-чарт. Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Вот мы и вышли на финишную прямую. Впереди долгожданная тройка лучших треков этой недели. Напряжение на пределе, шутки кончились, осталась только самая горячая музыка. И открывает нашу тройку лидеров, забирая почетную бронзу, громкая и безумно стильная новинка нашего эфира Tame Impala и Yeni со своим ремиксом на трек «Дракула». Сходу ворваться в чарты и занять третье место — это мощнейшая заявка на успех.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашей гонки сегодня достается проекту Avalon Rockstone с треком Vertigo. За прошедшие 7 дней парни потеряли одну позицию и уступили самую вершину. Им буквально чуть-чуть вот не хватило до золотого кубка. Обидно, досадно, но серебро — это тоже отличный результат. А прежде чем мы сорвем маски с главного победителя этой недели, давай устроим быстрый экспресс-освежитель памяти и вспомним всю нашу элитную десятку. Ее сегодня замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Андрей Нуна и Хантер Экс. Golden. Восьмое место досталось Кунг, Стефилус Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Седьмое место у Алана Уокера и Изабеллы Мелкман Broken Strings. Под номером 6 Зейн Die For Me. Биби Рекса и Фейтлес забирают пятое место New Religion. Под номером 4 BTS треком Swim. Тройку лучших сегодня замыкают Tame Impala и Yeni Dracula. Под номером 2 Avalon Rockstone Vertigo. И барабанная дробь. Главным триумфатором, лидером чарта и абсолютным номером 1 на этой неделе становится душевный Тедди Свим со своим супертреком «Mr. Know It All». Забирает заветное золото и запечатывает этот эфир на самой высокой ноте. На этом наш топ-чарт завершается. С тобой был Кирилл Громов. Не забывай заходить на сайт radiusfm.by, отдавать свои голоса за любимые треки и решать, кто окажется на вершине в следующий раз. Услышимся ровно через неделю. Всем отличных выходных и пока-пока.
1: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Еженедельно подразделения МЧС по всей стране выполняют более 8 тысяч выездов для помощи людям и ликвидируют около 100 пожаров. Это тысячи спасенных жизней. Спасатели работают круглосуточно, их профессионализм – главный залог успеха. Сегодня, в день пожарной службы, на площади Победы в Минске возложили цветы к монументу. Праздник продолжился в парке Горького с концертом, парадом плавсредств на Свислоче и показательными выступлениями авиации. Названы три самых чистых пляжа Минска. Это пляж номер 8 Заславского водохранилища и пляжи номер 6 и 7 водохранилища Дрозды. За весь купальный сезон там не выявлено ни одного нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Остальные пляжи тоже проверяют регулярно, недочеты устраняют оперативно. Всего в Минске под контролем гигиенистов находятся 23 пляжа. Американцы меняют привычки из-за самого большого скачка цен на продукты за 50 лет. С 2019 года цены выросли на 31%. Люди ищут скидки, переходят на более дешевые марки и экономят на поездках. Все дело в сбоях в поставках, влияет также погода, тарифы и особенно конфликт в Иране, который подстегнул инфляцию. Российские ученые рассчитали предел естественной продолжительности жизни человека. Без учета возрастных заболеваний, только за счет прогресса медицины люди смогут жить до 146, а то и 194 лет. Теоретически возможно и 200-летие. Однако бессмертие невозможно из-за случайных мутаций ДНК, которые накапливаются в клетках. Это математическая оценка, а не экспериментальные данные. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южноумеренный. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также от 10 до 12, а днем 25-27. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 26-28. В Минске ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью от 14 до 16 градусов тепла, а днем от 27 до 29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. Витебские ночи от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. Могилеве ночи также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
8: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
9: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус FM».

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala Jenny. Dracula.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
4: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. МЧС предупреждает, сегодня местами по стране прогремят грозы, возможно, обрывление связи и электропередач, отключение света, лесные пожары и возгорания в домах. Также повышен риск гибели людей на воде во время купания. Будьте осторожны. Завтра в Минске пройдет фестиваль циклических видов спорта «Международный Минский триатлон». Движение будет ограничено с 6:45 утра до 12:45 по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до проспекта Машерова, а с 8:10 до 12:45 по проспекту Машерова от Победителей до улицы Даумана. Планируйте маршруты заранее. В Японии ожидается пятый день подряд с температурой выше 40 градусов. Такого не было за всю историю метеонаблюдения. Эпицентром являются западные и центральные регионы. Предупреждения о тепловых ударах объявлены в 40 префектурах. Власти призывают избегать выходов на улицу в жару, пить воду и использовать кондиционеры ночью. Австралийцы перевезли туалет через залив на самодельной барже. Они не хотели платить за профессиональную транспортировку более 2000 долларов. Двое друзей закрепили кабинку и оборудовали место для барбекю. За 4 часа преодолели путь от мыса Джервис до острова Кенгуру, по пути пожарили мясо. Плавание состоялось еще в мае 2025 года, но видео публиковали только сейчас. Затея выглядела безумной, но расчет был точным. Выбрали идеальную погоду и смену прилива, так что экономия удалась. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь-сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма, бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжения тканых материалов, ткани и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью утро местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный умеренный. Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также от 10 до 12, а днем 25-27. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью от 14 до 16 градусов тепла, а днем от 27 до 29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. Витебские ночи от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночи также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночи от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночи от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфр путешествия.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями,

0: вкуснее!
1: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
2: А что это у вас на носу? Не, не сопля. Новый год. До праздника совсем немного, потому предлагаю уже вовсю окунаться в предновогодние чудеса. Из развлечений текущего уикенда выставка авторских работ «Чаровный млын». Сейчас все вам расскажу.
1: Тут есть.
2: Немного о самой выставке. «Чаровный млын» — это настоящий праздник творчества и ручной работы. Тут встречаются мастера, дизайнеры, да и в целом все, кто ценит тепло человеческих рук и уникальность авторских изделий. Ну а «Зимний млын» создает неповторимую атмосферу волшебства и тепла, прямо как в детстве, когда все казалось сказкой. Выставка идет уже третий день и завершится завтра, потому скорее спешите за подарками для близких, ну или порадуйте себя в конце концов. А что приобрести-то можно? Все, что захотите. Украшения, одежду, игрушки, предметы интерьера и декора, мебель, товары для хобби. И все это ручная работа. Ну и то, для чего мы с вами по выходным собираемся – еда. А если быть точнее – фермерская еда. Фермеры представят свою экопродукцию. Ну и кондитеры будут радовать не меньше. Пряничные наборы, трайфлы, конфеты, печенье, шоколадная колбаса, шоколад, леденцы, безе и многое другое. Причем и для спортсменов найдутся вкусняшки без сахара. Помимо интересной экспозиции, гостей ждут увлекательные мастер-классы, модные показы и дефиле, семинары, творческие конкурсы и презентации.
1: Тут есть!
2: Согласитесь, звучит интересно. Пора и все карты выложить на стол. Выставка проходит в Минске по адресу Победителей 14 в выставочном центре «Белэкспо» с 11 до 20 сегодня и с 11 до 19 завтра. Билет на сайте обойдется вам в 3 рубля, а уже на самой выставке купить его можно за 4 рубля.
1: Тут есть!
2: Новогоднюю сказку пора создавать уже сейчас. Времени не так уж много. Кстати, и есть там тоже вкусно.
1: Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Минздрав предупреждает, к концу лета ожидается новый всплеск активности клещей. Ожидается появление нимф, маленьких членистоногих особей. Они также переносят энцефалит и боррелиоз. Для защиты носите светлую закрытую одежду, избегайте высокой травы, используйте спреи, осматривайте себя и питомцев. Если клещ присосался, удалите стерильным пинцетом и обратитесь в медучреждение. Координационный совет по туризму обсудил, как сделать Минск еще привлекательнее для гостей. Так обновляется портал «Минск Туризм Бай», где появится больше маршрутов и информация о событиях. В городе устанавливают 15 информационных пилонов у ключевых достопримечательностей. У Дворца спорта открылся визит-центр. А еще в стране разрабатывается туристический бренд-бук. Сейчас каждый район ищет свою изюминку для привлечения туристов. Власти Великобритании планируют освободить почти 2500 заключенных. Но особо опасных при этом исключили. Все дело в переполненности тюрем. Новые правила позволяют отпускать осужденных после половины срока вместо 2/3. Решение вызвало общественный резонанс. 7-месячный бельж Корги Арчи стал сотрудником аэропорта Благовещенска. Он ищет запрещенные вещества в багаже и ручной кладе. Сейчас песик адаптируется к работе, он уже выходил к пассажирам. Корги спокоен и доброжелателен, хорошо фокусируется на задании. Пассажиры могут подходить к нему. За соблюдение правил обещают благодарное виляние хвостом. Это не первый животный сотрудник. В аэропорту также работает ястреб Варвара, который отпугивает птиц от самолетов. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь, сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи нетканых материалов, ткани и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южноумеренный. Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также от 10 до 12, а днем 25-27. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 26-28. В Минске ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью от 14 до 16 градусов тепла, а днем от 27 до 29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночь утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. В Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
5: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
2: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Беларусь передала польской стороне информацию о конкретном лице, готовящем теракт на территории Польши. По данным Министерства иностранных дел, это женщина, связанная с экстремистскими формированиями. Варшава отнеслась к информации с вниманием. Минск готов содействовать в предотвращении возможного теракта. Это очередное подтверждение добрососедства нашей страны. В Минске начал работу мобильный комплекс контроля оплаты парковки. Он установлен на автомобиле Belgi X50 с наклейками «Безопасность движения». Система сканирует номера машин и проверяет оплату. Если дважды зафиксировано нарушение, водителю оставляют уведомления. Процент распознавания высокий даже при плотной парковке. В Украине разработаны законопроекты, которые ограничат доступ уклонистов к госуслугам, водительским правам и банковским счетам. Это должно повысить эффективность розыска тех, кто уклоняется от мобилизации. Документы пока не внесены в Верховную Раду, но уже обсуждаются. Зоопсихологи объяснили, нужно ли купать кошек. Так вот, они не нуждаются в регулярном купании, так как сами очищают шерсть. Мытье нарушает защитный барьер кожи. Громкая вода, запахи и неестественная среда вызывают у животных панический страх. Сильный испуг может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Исключение сфинксы, но даже их нужно мыть с осторожностью. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь, сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи нетканых материалов, ткани и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный умеренный. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также от 10 до 12, а днем 25-27. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью от 14 до 16 градусов тепла, а днем от 27 до 29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. Витебские ночи от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночи также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночи от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночи от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
8: Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. С 1 августа в Беларуси увеличиваются пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Рост составит почти 6%. На первого ребенка пособие вырастет на 57 рублей до 1058 рублей. На второго и последующих прибавка почти 65 рублей. Итого около 1210 рублей. Перерасчет проводится ежегодно 1 февраля и 1 августа. В разгар купального сезона спасатели напоминают главное правило безопасности. Детей до 14 лет нельзя оставлять у воды без присмотра ни на минуту. Запрещено заплывать за буйки. Нельзя купаться в необорудованных местах и в нетрезвом виде. При ЧП звоните в 112. Спасатели оперативно прибывают на место. Если вы уверены в своих силах, можно помочь тонущему подручными средствами, кругом, веревкой, палкой, но приближаться нужно со спины. На юго-западе Франции из-за лесных пожаров эвакуированы десятки тысяч людей. На полуострове Кап-Ферре объявлена полная эвакуация. ВОЗ предупреждает, дым содержит смертельно опасные вещества, которые усиливаются в жару. С начала года в Европе зафиксировано более 1200 пожаров. В атмосферу выброшено свыше 8 миллионов тонн углекислого газа. Огонь уже уничтожил 250 000 гектаров леса. Российские ученые рассчитали предел естественной продолжительности жизни человека. Без учета возрастных заболеваний, только за счет прогресса медицины, люди смогут жить до 146, а то и 194 лет. Теоретически, возможно, и 200-летие. Однако бессмертие невозможно из-за случайных мутаций ДНК, которые накапливаются в клетках. Это математическая оценка, а не экспериментальные данные. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием документов на следующие специальности. После 9 классов технологическое обеспечение машиностроительного производства, слесарь, сборщик летательных аппаратов, обработка деталей на металлорежущих станках. После 11 классов заочная форма бюджет, технологическое обеспечение машиностроительного производства, технология пряжи нетканых материалов, ткани и тканых изделий. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южноумеренный. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также от 10 до 12, а днем 25-27. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 26-28. В Минске ночью 12 до 14 со знаком плюс, днем 25-27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью от 14 до 16 градусов тепла, а днем от 27 до 29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. Витебские ночи от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
2: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночь утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчиво слабый, днем южноумеренный. В Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. Витебские ночи от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. В Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радиус FM. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: службы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Реклама.
4: Топ-чарт.
3: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
3: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
3: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
3: Будь на волне топовой музыки.
4: Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью утром местами слабый туман, ветер ночью неустойчивый слабый, днем южноумеренный. Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью также 10-12 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 25 до 27. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем 27-29 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ютуба.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама. Окей. Как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: дома.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Радиус ФМ наше.
1: Сердце на куски.

эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается небольшая облачность и без осадков. Утром местами слабый туман, ветер днем южный умеренный. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 25-27. В Гомеле от 26 до 28 градусов тепла, в Гродно 27-29. В Бресте 28-30 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.